Да тот он нас и дред. Ваше сихан без ему скрет. Он де лост мит сих оф канфул депатиен. Ту бис кума оне гэд. Он мит никс верлост и вэд. Ой, загава, ту хост гор никс цо